не спать, а скане. Дотка на косе. Я лани ната чумен мане чуман по ён стенокле. И нам спит де тайме ка ната чуй калас ё стенокле. Те тус пе нанга ната изо кангри айс тупа чокане жасте. Мажан же пантог лев тукане.